0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

от ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в режим повышенной боевой готовности и оперативно направляет дополнительные армейские контингенты к границе с сектором Газа. Причиной экстренных мер стало выявление структурами безопасности нетипичной активности вооруженных элементов на той стороне периметра. В оборонном ведомстве Израиля выражает серьезное опасение, что радикальные группировки могут предпринимать попытки прорыва разделительного барьера или же совершать масштабные провокации. Чтобы нейтрализовать возможную эскалацию на самой ранней стадии и обеспечить надежную защиту приграничных населенных пунктов, израильское командование приняло решение максимально уплотнить оборону и усилить присутствие боевых частей вдоль всей линии соприкосновения. В приграничных районах около сектора Газа состоялись специализированные учения, направленные на максимальное повышение боеготовности местных сил самообороны. Армия обороны Израиля продолжает последовательно укреплять систему защиты населенных пунктов в этом регионе. Напомню, что накануне вечером медицинская служба дивизии Газа во взаимодействии с экипажами 123-й вертолетной эскадрильи провела комплексный тренинг для всех координаторов по безопасности приграничных поселений и их заместителей. Ключевым элементом маневров стала практическая отработка экстренной вертолетной эвакуации пострадавших непосредственной зоны активных боев под огнем противника. Проведенные учения стали частью масштабной программы ЦАЛЯ по углублению оперативного взаимодействия с гражданскими отрядами защиты и руководством местных общин на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обратился со словами благодарности к руководству Колумбии за официальное признание суверенитета Израиля над Голландскими высотами. Богота стала вторым государством в мире после США, пошедшим на этот шаг. Историческое решение приняла администрация нового президента Абеларда Делла Спирелия, ранее пообещавшего перенести посольство в Иерусалим и восстановить отношения. В видеообращении Нетаньяху указал на карту Голан, перефразировав лозунг 90-х годов, однако не упомянула землетрясение магнитудой 7,4, произошедшем накануне в Колумбии. Израиль же уже предложил гуманитарную помощь, в то время как Катар, Саудовская Аравия и Сирия выступили с резким осуждением политического демарша Боготы. Сегодня, 12 августа, продолжается расследование вчерашнего чрезвычайного инцидента в главных воздушных воротах страны. Напомню, что угрозу удалось оперативно нейтрализовать благодаря профессионализму персонала. Во вторник в закрытое пространство международного аэропорта имени Бен-Гуриона проник гражданский беспилотный летательный аппарат. Угрозу для гражданской авиации своевременно предотвратила дежурный авиадиспетчер, которая вовремя заметила посторонний объект и экстренно передала координаты правоохранителям. В ходе принятых оперативных мер полиция выследила местонахождение оператора дрона и успешно обезвредила сам летательный аппарат. По данным управления аэропорта, происшествие обошлось без пострадавших, а четкие действия служб безопасности позволили сохранить надлежащую защиту пассажиров и избежать сбоев в расписании полетов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В каждой стране есть песни, которые люди знают с детства. Они звучат дома и в школе, на праздниках и памятных церемониях, становятся частью общей памяти. Но имя автора со временем помнят далеко не все. В Израиле одним из таких авторов стала Номи Шемер. Она родилась в 1930 году в кибуце Кинерет и выросла на берегу озера, которое стало одним из символов ее творчества. Позже изучала музыку в Иерусалиме и начала писать песни, которым было суждено стать частью истории страны. Самая известная из них – «Иерушалаим шель заав» – «Золотой Иерусалим». Песня была написана весной 1967 года специально для

0: песенного фестиваля, а всего несколько недель спустя началась шестидневная война. После объединения Иерусалима она приобрела для многих израильтян особый смысл и стала одной из самых узнаваемых песен в истории страны. Но творческое наследие Наоми Шемер гораздо шире. Она написала сотни песен, среди которых «Аль-Коль Эле», «Луи», «Одлаафтидай» и «Хуршата Экалиптус». Многие из них давно воспринимаются как народные, хотя у каждой есть автор – женщина, сумевшая превратить историю своей страны в музыку. За свой вклад в культуру Наоми Шемер была удостоена премии Израиля. Ее песни исполняли лучшие израильские артисты, а многие строки давно стали частью повседневной речи. Наоми Шемер ушла из жизни в 2004 году, но ее песни продолжают жить собственной жизнью. И когда тысячи людей поют их вместе, не заглядывая в текст, это, наверное, и есть самое большое признание, о котором может мечтать автор. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в режим повышенной боевой готовности и оперативно направляет дополнительные армейские контингенты к границе с сектором Газа. Причиной экстренных мер стало выявление структурами безопасности нетипичной активности вооруженных элементов на той стороне периметра. В оборонном ведомстве Израиля выражает серьезное опасение, что радикальные группировки могут предпринимать попытки

рыва разделительного барьера или же совершать масштабные провокации. Чтобы нейтрализовать возможную эскалацию на самой ранней стадии, обеспечить надежную защиту приграничных населенных пунктов, израильское командование приняло решение максимально уплотнить оборону и усилить присутствие боевых частей вдоль всей линии соприкосновения. В приграничных районах около сектора Газа состоялись специализированные учения, направленные на максимальное повышение боеготовности местных сил самообороны. Армия обороны Израиля продолжает последовательно укреплять систему защиты населенных пунктов в этом регионе. Напомню, что накануне вечером медицинская служба дивизии Газа во взаимодействии с экипажами 123-й вертолетной эскадрильи провела комплексный тренинг для всех координаторов по безопасности приграничных поселений и их заместителей. Ключевым элементом маневров стала практическая отработка экстренной вертолетной эвакуации пострадавших непосредственной зоны активных боев под огнем противника. Проведенные учения стали частью масштабной программы ЦАЛЯ по углублению оперативного взаимодействия с гражданскими отрядами защиты и руководством местных общин на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обратился со словами благодарности к руководству Колумбии за официальное признание суверенитета Израиля над Голландскими высотами. Богота стала вторым государством в мире после США, пошедшим на этот шаг. Историческое решение приняла администрация нового президента Абелардо Делла Спирелия, ранее пообещавшего перенести посольство в Иерусалим и восстановить отношения. В видеообращении Нетаньяху указал на карту Голан, перефразировав лозунг 90-х годов, однако не упомянул о землетрясении магнитудой 7,4, произошедшем накануне в Колумбии. Израиль же уже предложил гуманитарную помощь, в то время как Катар, Саудовская Аравия и Сирия выступили с резким осуждением политического демарша Боготы. Сегодня, 12 августа, продолжается расследование вчерашнего чрезвычайного инцидента в главных воздушных воротах страны. Напомню, что угрозу удалось оперативно нейтрализовать благодаря профессионализму персонала. Во вторник в закрытое пространство международного аэропорта имени Бен-Гуриона проник гражданский беспилотный летательный аппарат. Угрозу для гражданской авиации своевременно предотвратила дежурный авиадиспетчер, которая вовремя заметила посторонний объект и экстренно передала координаты правоохранителя. В ходе принятых оперативных мер полиция выследила местонахождение оператора дрона и успешно обезвредила сам летательный аппарат. По данным управления аэропортов, происшествие обошлось без пострадавших, а четкие действия служб безопасности позволили сохранить надлежащую защиту пассажиров и избежать сбоев в расписании полетов. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Для страны таких размеров у Израиля удивительно тесные отношения с морем. Почти все крупные города на Средиземноморском побережье живут рядом с пляжами, а для миллионов израильтян море давно стало частью повседневной жизни. Во многих странах на пляж отправляются во время отпуска. В Израиле многие заезжают к морю после работы, перед учебой или на несколько часов в выходной день. На побережье можно встретить людей всех возрастов. Кто-то занимается серфингом, кто-то играет в маткот, кто-то приходит на пробежку или просто встречает закат у воды. Характерный звук мячика, перелетающего между деревянными ракетками, давно стал одним из символов израильского лета. Как и еще одна традиция – еда на пляже. Одни привозят с собой целые обеды в больших переносных холодильниках. Другие ограничиваются арбузом, фруктами, сыром и прохладительными напитками. Но для многих израильтян отдых у моря трудно представить без совместной трапезы прямо на берегу. Сегодня все официальные пляжи Израиля открыты для свободного посещения. Это стало возможным благодаря реформе, закрепившей право свободного доступа к морскому побережью. Пляж в Израиле давно стал одним из немногих мест, где рядом оказываются люди самых разных возрастов, профессий и взглядов. Сюда приходят заниматься спортом, встречаться с друзьями, отдыхать всей семьей или просто смотреть на море. Пляжная культура остается одной из самых узнаваемых особенностей израильского образа жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Неординарный дисциплинарный инцидент в армии обороны Израиля. Боец батальона Нецах Ягуда отправлен на 10 дней в военную тюрьму и отстранен от боевой службы за курение в шаббат. Об этом сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11 в выпуске «Хадашот». Решение армейского командования последовало всего за месяц до плановой демобилизации военнослужащего. Известно, что наказанный боец вырос в ультраортодоксальной семье и за 2 с лишним года службы прошел через интенсивные бои в секторе Газа и в Ливане. Тем не менее, нарушение субботнего режима в подразделении обернулось для него тюремным сроком и лишением статуса боевого солдата перед самым увольнением в запас. Президент Ливана Джозеф Аун сообщил о существенном прогрессе на переговорах с нами с Израилем. По его словам, после заключения рамочного соглашения интенсивность израильских ударов заметно снизилась, что дало ливанским гражданам долгожданную возможность вернуться к привычным.

бюджетной жизни, говорится в сообщении. При этом глава Ливана подчеркнул, что Бейрут категорически не намерен уступать ни сантиметра собственной территории. В то же время он признал ошибочность прежней установки о том, будто отнятой силой можно вернуть исключительно силой. А он отметил, что его ключевыми задачами остаются скорейшее восстановление страны и обеспечение мирного, спокойного существования для жителей южных районов Ливана. Официальный Дамаск выступил с решительным протестом против шага Богаты, официально признавшей израильский суверенитет над Голанскими высотами. В экстренном заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью территории республики, а решение колумбийских властей трактуется как, цитирую, «прямое и грубое нарушение устава Организации Объединенных Наций». Параллельно с этим сирийское руководство выступило с требованием о немедленном прекращении израильских атак и полном выводе армейских подразделений с территории страны. В Дамаске заявляют о твердом намерении последовательно задействовать весь доступный спектр легитимных дипломатических и правовых инструментов для защиты своего суверенитета и восстановления контроля над землями, говорится в сообщении. Отдых на северном побережье под угрозой. Напомню, что Минздрав Израиля выпустил экстренное предупреждение, настоятельно рекомендуя воздержаться от купания в море в районе Хайфы. Ограничительные меры затрагивают всю городскую пляжную полосу, включая популярные зоны отдыха Хофа-Кармель и студенческий пляж. Поводом для закрытия побережья стали тревожные результаты лабораторных анализов. В ходе контрольного мониторинга качества морской воды специалисты вывели аномальные микробиологические отклонения, способные представлять риск для здоровья отдыхающих. Специалисты ведомства продолжают регулярный забор проб. Запрет на купание будет действовать до тех пор, пока показатели микробиологического фона не вернутся к безопасным нормам. Крупный удар по организованной преступности на юге Израиля. В ходе масштабной спецоперации были задержаны 27 подозреваемых. Массовые аресты прошли на территории Ашдода и Кирьят-Гат. Задержанием предшествовала сложная оперативная работа, длившаяся несколько месяцев. Внедренные агенты под прикрытием смогли глубоко интегрироваться в местную криминальную среду, полностью изучить ее внутреннее устройство и собрать доказательную базу против фигурантов. В правоохранительных органах подчеркивают, что ликвидированная преступная инфраструктура длительное время оказывала деструктивное влияние на безопасность в регионе. Проведенная операция позволила остановить ключевые каналы незаконной деятельности и нанести ощутимый урон местным криминальным группировкам. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израиль занимает небольшое место на карте мира. Но по разнообразию климата и природных ландшафтов он способен удивить даже опытных путешественников. Всего за несколько часов пути можно оказаться на заснеженном Хермоне, спуститься к берегу Средиземного моря, пересечь пустыню Негев и добраться до Эйлата на Красном море. Израиль расположен на стыке средиземноморского и пустынного климатов. Именно поэтому зеленые леса Галилеи соседствуют с засушливыми пейзажами юга, а количество осадков на севере страны в несколько раз превышает показатели некоторых районов Негева. На территории Израиля находятся сразу три моря – Средиземное, Красное и Мертвое, а также озеро Кинерет, которое на протяжении многих лет остается важнейшим природным резервуаром пресной воды. Особое место занимает Мертвое море. Его побережье расположено более чем на 400 метров ниже уровня Мирового океана и считается самой низкой точкой суши на планете. Как и многие другие страны, Израиль ощущает последствия глобального изменения климата. Но именно нехватка воды и непростые природные условия когда-то подтолкнули страну к развитию передовых технологий в сельском хозяйстве, водоснабжении и опреснении воды. Наверное, поэтому климат Израиля – это не только разговор о погоде. Это еще и история о том, как небольшая страна научилась жить между морем и пустыней. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Неординарный дисциплинарный инцидент в армии обороны Израиля. Боец батальона Нецах Ягуда отправлен на 10 дней в военную тюрьму и отстранен от боевой службы за курение в шаббат. Об этом сообщает общественный вещатель Израиля КАН-11 в выпуске «Хадашот». Решение армейского командования последовало всего за месяц до плановой демобилизации военнослужащего. Известно, что наказанный боец вырос в ультраортодоксальной семье и за 2 с лишним года службы прошел через интенсивные бои в секторе Газа и в Ливане. Тем не менее, нарушение субботнего режима в подразделении обернулось для него тюремным сроком и лишением статуса боевого солдата перед самым увольнением в запас. Президент Ливана Джозеф Аун сообщил о существенном прогрессе на переговорах с нами с Израилем. По его словам, после заключения рамочного соглашения интенсивность израильских ударов заметно снизилась, что дало ливанским гражданам долгожданную возможность вернуться к привычной жизни, говорится в сообщении. При этом глава Ливана подчеркнул, что Бейрут категорически не намерен уступать ни сантиметра собственной территории. В то же время он признал ошибочность прежней установки о том, будто отнятой силой можно вернуть исключительно силой. А он отметил, что его ключевыми задачами остаются скорейшее восстановление страны и обеспечение мирного, спокойного существования для жителей южных районов Ливана. Официальный Дамаск выступил с решительным протестом против шага Богаты, официально признавшей израильский суверенитет над Голанскими высотами. В экстренном заявлении сирийского внешнеполитического

Политического ведомства подчеркивается, что голландские высоты являются неотъемлемой частью территории республики, а решение колумбийских властей трактуется как, цитирую, «прямое и грубое нарушение устава Организации Объединенных Наций». Параллельно с этим сирийское руководство выступило с требованием о немедленном прекращении израильских атак и полном выводе армейских подразделений с территории страны. В Дамаске заявляют о твердом намерении последовательно задействовать весь доступный спектр легитимных дипломатических и правовых инструментов для защиты своего суверенитета и восстановления контроля над землями, говорится в сообщении. Отдых на северном побережье под угрозой. Напомню, что Минздрав Израиля выпустил экстренное предупреждение, настоятельно рекомендуя воздержаться от купания в море в районе Хайфы. Ограничительные меры затрагивают всю городскую пляжную полосу, включая популярные зоны отдыха Хоф-а-Кармель и студенческий пляж. Поводом для закрытия побережья стали тревожные результаты лабораторных анализов. В ходе контрольного мониторинга качества морской воды специалисты вывели аномальные микробиологические отклонения, способные представлять риск для здоровья отдыхающих. Специалисты ведомства продолжают регулярный забор проб. Запрет на купание будет действовать до тех пор, пока показатели микробиологического фона не вернутся к безопасным нормам. Крупный удар по организованной преступности на юге Израиля. В ходе масштабной спецоперации были задержаны 27 подозреваемых. Массовые аресты прошли на территории Ашдода и Кирьят-Гат. Задержанием предшествовала сложная оперативная работа, длившаяся несколько месяцев. Внедренные агенты под прикрытием смогли глубоко интегрироваться в местную криминальную среду, полностью изучить ее внутреннее устройство и собрать доказательную базу против фигурантов. В правоохранительных органах подчеркивают, что ликвидированная преступная инфраструктура длительное время оказывала деструктивное влияние на безопасность в регионе. Проведенная операция позволила остановить ключевые каналы незаконной деятельности и нанести ощутимый урон местным криминальным группировкам. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: значит, все пучком.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж

0: желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израиль часто ассоциируется с высокими технологиями, стартапами и большими городами. Но у страны есть и другое богатство – ее природа. Сохранением этого наследия уже более 70 лет занимается Общество охраны природы Израиля – Хевраля Аганата Тева. Организация была создана в 1953 году. Ее основатели понимали – молодой стране важно не только строить города, прокладывать дороги и развивать сельское хозяйство, но и сохранять уникальные природные уголки. За десятилетия Общество охраны природы сыграло важную роль в создании заповедников и национальных парков, защите редких видов животных и растений, развитии экологического образования и сохранении природных ландшафтов. Но, пожалуй, главное достижение организации связано не только с охраной природы. На протяжении многих лет она помогает израильтянам узнавать свою страну. Экскурсии, походы, полевые школы и образовательные программы познакомили с природой Израиля уже несколько поколений детей и взрослых. Во многом именно благодаря этой работе для миллионов израильтян стали привычными

0: прогулки по маркированным маршрутам, наблюдение за птицами, знакомство с весенним цветением и бережное отношение к окружающей среде. Сегодня Общество охраны природы остается одной из крупнейших общественных организаций страны, а его история напоминает о простой вещи. Любовь к своей стране начинается не только со знания ее истории, но и с умения видеть и беречь землю, на которой ты живешь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Укрепление безопасности на восточной границе Израиля переходит в новую фазу. Оборонное ведомство развернуло масштабную операцию по разминированию территорий вдоль рубежа с Иорданией. Это необходимо для беспрепятственного возведения многокилометрового защитного барьера. В работах на 4 ключевых участках задействованы свыше 60 единиц тяжелой инженерной техники и порядка 120 специалистов-саперов. Очистка территории от минных полей, не разорвавшихся снарядов и боеприпасов проходит в крайне сложных географических условиях среди горных массивов и русел рек в зоне повышенной оперативной чувствительности. Масштабный проект, призванный кардинально усилить стратегический контроль страны на восточном направлении, реализуется совместно с инженерно-строительным департаментом и центральным командованием ЦАЛЯ. Руководство инициативы осуществляет министр обороны Исраэль Кац, генеральный директор министерства и глава директората. Несмотря на острые заявления из Ирана, дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном снова демонстрирует положительную динамику. Соединенные Штаты и иранская сторона оказались предельно близки к достижению компромиссного соглашения. Об этом в специальном интервью агентству Bloomberg сообщил министр обороны Пакистана, чьи официальные заявления приводит международное агентство Reuters. По словам главы пакистанского оборонного ведомства, поступающие в течение последних 2-3 дней сигналы четко свидетельствуют об ощутимом сдвиге на переговорах. Пакистан, принимающий участие в посреднических контактах с руководством Исламской Республики, рассчитывает на скорое завершение затянувшихся консультаций и финализирование всех условий компромиссного документа. Полную поддержку коллективу Хайфской больницы «Рамбам» выразило руководство системы здравоохранения Израиля на фоне скандала в соцсетях вокруг качества помощи раненым военнослужащим ЦАЛЯ. Сообщается, что много врачей из «Рамбам» охарактеризовали обвинения в адрес медиков, как цитирую, «подстрекательские и фейковые», и подчеркнули, что еврейские и арабские специалисты бок о бок непрерывно борются за жизни солдат.

свою очередь, генеральный директор Минздрава Израиля прибыл в медцентр, встретился с родственниками пострадавших и заявил, что профильная проверка полностью отклонила все претензии. Ведомстве напомнили, цитирую, «С начала военных действий Рамбам принял сотни тяжелых пациентов, сохраняя высочайший уровень профессионализма и межнационального единства». Конец цитаты. Очередная попытка нелегального проникновения на территорию Израиля пресечена бойцами пограничной полиции. В ходе досмотра подозрительного коммерческого фургона силовики обнаружили тайник, в котором скрывались 11 жителей Иудеи и Самарии, не имевших разрешений на въезд. Задержать автомобиль удалось благодаря предварительной оперативной информации. Внимание командира блокпоста привлекла куча старых автомобильных покрышек в задней части кузова. За ними же и была оборудована двойная перегородка, за которой и прятались нелегалы. Водитель транспортного средства, житель Бершевы в возрасте 60 лет, задержан по подозрению в транспортировке нелегалов. Все участники инцидента переданы в отдел расследования МАГАФ Иерусалимского округа для проведения дальнейших следственных мероприятий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы.

0: и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Осенью 2005 года израильская политика пережила одно из самых громких потрясений в своей истории. Премьер-министр Ариэль Шарон покинул Ликуд и объявил о создании новой политической силы – партии Кадима. Это произошло вскоре после реализации плана размежевания с сектором Газа, который вызвал острые споры в израильском обществе и внутри самого Ликуда. Однако главным отличием новой партии была не только ее программа. Шарон создавал политический проект, который должен был объединить представителей разных лагерей вокруг общих государственных интересов. Одним из самых заметных сторонников новой партии стал Шимон Перес. Для многих израильтян это выглядело символично. В одном политическом проекте оказались люди, которых долгие годы считали представителями противоположных идеологических направлений. Название партии переводилось просто «Вперед». Уже через несколько месяцев Кадима стала одной из самых влиятельных политических сил страны. После тяжелой болезни Ариэля Шарона партию возглавил Эуд Ольмерт, а на выборах 2006 года она одержала победу и сформировала правительство. Позже во главе партии стояла Ципи Ливни, однако столь же стремительным, как взлет, оказалось и падение. В течение нескольких лет влияние партии постепенно сокращалось, а ее лидеры переходили в другие политические проекты. Сегодня Кадима уже стала частью истории. Но ее опыт остается напоминанием о времени, когда в Израиле была предпринята попытка создать большую центристскую партию, объединившую политиков правого и левого лагеря ради общей цели – поиска пути вперед для страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Укрепление безопасности на восточной границе Израиля переходит в новую фазу. Оборонное ведомство развернуло масштабную операцию по разминированию территорий вдоль рубежа с Иорданией. Это необходимо для беспрепятственного возведения многокилометрового защитного барьера. В работах на 4 ключевых участках задействованы свыше 60 единиц тяжелой инженерной техники и порядка 120 специалистов-саперов. Очистка территории от минных полей, не разорвавшихся снарядов и боеприпасов проходит в крайне сложных географических условиях среди горных массивов и русел рек в зоне повышенной оперативной чувствительности. Масштабный проект, призванный кардинально усилить стратегический контроль страны на восточном направлении, реализуется совместно с инженерно-строительным департаментом и центральным командованием ЦАЛ. Руководство инициативы осуществляет министр обороны Исраэль Кац, генеральный директор министерства и глава директората. Несмотря на острые заявления из Ирана, дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном снова демонстрирует положительную динамику. Соединенные Штаты и иранская сторона оказались предельно близки к достижению компромиссного соглашения. Об этом в специальном интервью агентству Bloomberg сообщил министр обороны Пакистана, чьи официальные заявления приводит международное агентство Reuters. По словам главы пакистанского оборонного ведомства, поступающие в течение последних 2-3 дней сигналы четко свидетельствуют об ощутимом сдвиге на переговорах. Пакистан, принимающий участие в посреднических контактах с руководством Исламской Республики, рассчитывает на скорое завершение затянувшихся консультаций и финализирование всех условий компромиссного документа. Полную поддержку коллективу Хайфской больницы «Рамбам» выразило руководство системы здравоохранения Израиля на фоне скандала в соцсетях вокруг качества помощи раненым военнослужащим ЦАЛе. Сообщается, что много врачей из «Рамбам» охарактеризовали обвинения в адрес медиков, как, цитирую, «подстрекательские и фейковые», и подчеркнули, что еврейские и арабские специалисты бок о бок непрерывно борются за жизни солдат. В свою очередь, генеральный директор Минздрава Израиля прибыл в медцентр, встретился с родственниками пострадавших и заявил, что профильная проверка полностью отклонила все претензии. Ведомстве напомнили, цитирую, «С начала военных действий Рамбам принял сотни тяжелых пациентов, сохраняя высочайший уровень профессионализма и межнационального единства». Конец цитаты. Очередная попытка нелегального проникновения на территорию Израиля пресечена бойцами пограничной полиции. В ходе досмотра подозрительного коммерческого фургона

силовики обнаружили тайник, в котором скрывались 11 жителей Иудеи и Самарии, не имевших разрешений на въезд. Задержать автомобиль удалось благодаря предварительной оперативной информации. Внимание командира блокпоста привлекла куча старых автомобильных покрышек в задней части кузова. За ними же и была оборудована двойная перегородка, за которой и прятались нелегалы. Водитель транспортного средства, житель Бершевы в возрасте 60 лет, задержан по подозрению в транспортировке нелегалов. Все участники инцидента переданы в отдел расследования МАГАФ Иерусалимского округа для проведения дальнейших следственных мероприятий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Шломи Шаббат родился в 1954 году в Яфу, в семье выходцев из Турции. Он вырос в музыкальной семье. Дома звучали турецкие, греческие, испанские мелодии, и этот восточный колорит навсегда остался в его песнях. Первые записи Шаббата появились в 80-х, но настоящий прорыв случился в 90-е, когда он выпустил альбом «Альтишках, не забывай». Его глубокий баритон и мелодии на стыке мизрахи, попа и соло сделали его одним из самых узнаваемых голосов Израиля. За годы карьеры Шломи Шаббат выпустил более 10 альбомов в сотрудничестве с Иялем Гуланом, Сарит Хадад, Леором Наркисом и многими другими. Он известен как наставник на музыкальном реалити-шоу «Голос» – «The Voice», где всегда говорит своим ученикам: «Пой сердцем, а не техникой». Песня «Леан Шатаулех, куда ты идешь» стала его визитной карточкой, а дуэт с дочерью, певицей Майи Шаббат, показал, что музыка – это не только сцена, но и семейная связь. Шломи Шаббат пережил тяжелую болезнь во время пандемии, провел неделю в реанимации и потом сказал: «Теперь я пою чуть тише, но с еще большей благодарностью». Сегодня его концерты собирают полные залы, а публика подпевает каждую строчку, потому что в голосе Шаббата не просто ноты, а человечность. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка 106.4.

like a diamond. Shine bright like

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. Соединенные Штаты и Израиль предпринимают экстренные шаги по нейтрализации секретного комплекса в Сирии, где находятся опасные материалы для создания грязной бомбы. Речь идет о так называемом объекте 99, связанном с прежними ядерными разработками. Вашингтон совместно с МАГАТЭ и новыми сирийскими властями стремится срочно изъять радиоактивные изотопы, чтобы предотвратить их попадание к радикальным элементам. Ультимативные требования в отношении судоходства по ключевой морской артерии Ближнего Востока выдвинуло руководство Исламской Республики. Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Мохсен Рзаи официально заявил, что Ормузский пролив останется перекрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут условия иранской стороны и не изменят свою политику. Перечень требований иранской стороны переданы американской администрации через посредников. Он включает немедленное прекращение боевых действий в регионе, в том числе в секторе Газа и Ливане, а также полную разморозку блокированных финансовых активов. При этом официальный Тегеран подчеркивает, далее цитирую, «любые возможные двусторонние договоренности с Оманом касательно транзитного маршрута носят отдельный характер и сами по себе не гарантируют возобновление свободного прохода судов через этот стратегический пролив». Разгрузка главных воздушных ворот страны. Вашингтон активизировал перебазирование американских военных самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион, возвращая их численность к целевой отметке порядка 20 единиц. Реализация июльских израильско-американских договоренностей долгое время регулярно откладывалась из-за повторения вспышек эскалации в противостоянии с иранской стороной. Напомню, что ранее присутствие десятков спецбортов ВВС США спровоцировало острую нехватку стояночных мест на летном поле и препятствовало нормальному обслуживанию гражданских рейсов в самый загруженный летний сезон. На данный же момент масштабное присутствие стратегической авиации в главном международном хабе Израиля сократилось до показателей, которые фиксировали сразу после прекращения огня. Мошенническую схему, жертвами которой становились пожилые граждане, раскрыли правоохранители Северного округа. Задержаны трое подозреваемых, которые выдавали себя за представителей телекоммуникационной компании. Расследование началось после обращения 92-летней гражданки Израиля, которая обнаружила пропажу нескольких тысяч шекелей со своего банковского счета. Как установили следователи, накануне к пенсионерке под видом специалистов пришли злоумышленники, предложившие обновить договор на обслуживание. Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, визитеры украли из дома ценное имущество, а также похитили данные ее банковской карты, с которой позже списали крупную сумму. Все трое фигурантов арестованы. Полиция же проверяет их причастность к аналогичным преступлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночь

наручные часы, столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

have we got

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно.

0: вашим услугам. Крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. У каждого израильского города свой характер. Но если спросить, какой из них считается самым свободным и открытым, многие без раздумий назовут Тель-Авив. За последние десятилетия этот город стал не только экономическим и культурным центром страны, но и одним из самых известных ЛГБТ-дружественных городов мира. Первые организации, защищающие права представителей ЛГБТ-сообщества, появились в Израиле еще в 70-е годы. Постепенно менялось законодательство, а вместе с ним и отношение общества к этой теме. Особую роль в этих переменах сыграл Тель-Авив. Город всегда притягивал людей творческих профессий, предпринимателей, студентов и всех, кто искал пространство для новых идей и самовыражения. Сегодня здесь работают общественные организации, культурные центры и проекты для самых разных групп населения. А ежегодный парад гордости собирает десятки тысяч участников и гостей из Израиля и других стран. Но история Тель-Авива гораздо шире одного события или одной общественной группы. На протяжении многих лет он остается городом, где ценят разнообразие, личную свободу и право каждого человека жить так, как он считает нужным. Именно эта атмосфера сделала Тель-Авив одним из самых узнаваемых символов современного Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: 48 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. Соединенные Штаты и Израиль предпринимают экстренные шаги по нейтрализации секретного комплекса в Сирии, где находятся опасные материалы для создания грязной бомбы. Речь идет о так называемом объекте 99, связанном с прежними ядерными разработками. Вашингтон совместно с МАГАТЭ и новыми сирийскими властями стремится срочно изъять радиоактивные изотопы, чтобы предотвратить их попадание к радикальным элементам. Ультимативные требования в отношении судоходства по ключевой морской артерии Ближнего Востока выдвинуло руководство Исламской Республики. Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Мохсен Рзаи официально заявил, что Ормузский пролив останется перекрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут условия иранской стороны и не изменят свою политику. Перечень требований иранской стороны переданы американской администрации через посредников. Он включает немедленное прекращение боевых действий в регионе, в том числе в секторе Газа и Ливане, а также полную разморозку блокированных финансовых активов. При этом официальный Тегеран подчеркивает, далее цитирую, «любые возможные двусторонние договоренности с Оманом касательно транзитного маршрута носят отдельный характер и сами по себе не гарантируют возобновление свободного прохода судов через этот стратегический пролив». Разгрузка главных воздушных ворот страны. Вашингтон активизировал перебазирование американских военных самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион, возвращая их численность к целевой отметке порядка 20 единиц. Реализация июльских израильско-американских договоренностей долгое время регулярно откладывалась из-за повторения вспышек эскалации в противостоянии с иранской стороной. Напомню, что ранее присутствие десятков спецбортов ВВС США спровоцировало острую нехватку стояночных мест на летном поле и препятствовало нормальному обслуживанию гражданских рейсов в самый загруженный летний сезон. На данный же момент масштабное присутствие стратегической авиации в главном международном хабе Израиля сократилось до показателей, которые фиксировали сразу после прекращения огня. Мошенническую схему, жертвами которой становились пожилые граждане, раскрыли правоохранители Северного округа. Задержаны трое подозреваемых, которые выдавали себя за представителей телекоммуникационной компании. Расследование началось после обращения 92-летней гражданки Израиля, которая обнаружила пропажу нескольких тысяч шекелей со своего банковского счета. Как установили следователи, накануне к пенсионерке под видом специалистов пришли злоумышленники, предложившие обновить договор на обслуживание. Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, визитеры украли из дома ценное имущество, а также похитили данные ее банковской карты, с которой позже списали крупную сумму. Все трое фигурантов арестованы. Полиция же проверяет их причастность к аналогичным преступлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 12 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание.

0: и английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болова. Израиль редко называют страной сыров. И напрасно. За последние десятилетия здесь появилась целая культура сыроделия. От крупных молочных предприятий до небольших семейных сыроварен в Галилее, на Голанах и в других сельских районах страны. Но есть сыр, который считается по-настоящему израильской классикой. Это цфатский сыр. Его история началась несколько столетий назад в Цфате, одном из старейших городов Галилеи. Традиционно его готовили из овечьего молока, а позже появились и варианты из коровьего. Особую известность получила разновидность с кетахом – черными семечками чернушки, которые придают сыру характерный вкус и аромат. Цфатский сыр остается одним из самых ярких продуктов израильской кухни. Вместе с ним развивалось и современное сыроделие. В стране производят десятки видов мягких и твердых сыров из коровьего, овечьего и козьего молока. А небольшие сыроварни нередко соседствуют с винодельными, создавая собственные гастрономические маршруты. На формирование этой культуры повлияли и многочисленные волны репатриации. Вместе с новыми жителями в Израиль приходили кулинарные традиции из Европы, Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. Сегодня израильские сыры можно встретить и на фермерских рынках, и в лучших ресторанах страны. А история цфатского сыра напоминает, что некоторые гастрономические традиции рождаются не в столицах и не на больших заводах, а в маленьких городах, где рецепт передается из поколения в поколение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В большинстве стран солдат и учитель – это две совершенно разные профессии. В Израиле уже много десятилетий существует необычный институт, который объединяет их в одном человеке. Речь идет о «Марот Хаялот» – солдатах-преподавателях. Эта программа появилась в первые годы существования государства. Молодому Израилю нужно было не только защищать свои границы, но и помогать сотням тысяч новых репатриантов осваивать иврит, знакомиться с историей страны и становиться частью общества. Именно поэтому некоторые военнослужащие получали не боевые, а образовательные задачи. Марот Хаялот работали в школах, молодежных организациях, новых населенных пунктах и центрах абсорбции репатриантов. Они помогали проводить занятия, организовывали образовательные программы и участвовали в общественных проектах по всей стране. Со временем задачи менялись, но сама идея сохранилась. И сегодня солдаты-преподаватели продолжают работать с детьми и подростками, участвовать в культурных и образовательных инициативах и помогать разным группам населения. Для многих израильтян Марот Хаялот остается одним из символов особой связи между армией и гражданским обществом. Ведь в Израиле служение стране может означать не только защиту ее границ, но и участие в воспитании будущих поколений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

реггетон. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле есть места, значение которых почти не изменилось за тысячи лет. Одно из них – Эн-Геди. Этот оазис находится между Иудейской пустыней и Мертвым морем. Сегодня сюда приезжают туристы, а в древности сюда приходили караваны, пастухи и путешественники. По очень простой причине. Здесь была вода. Название Эн-Геди переводится как «источник козленка», а первые упоминания этого места встречаются уже в Библии. Согласно преданию, именно здесь будущий царь Давид скрывался от преследований царя Саула. Даже сейчас контраст поражает. Вокруг скалы, камни и пустыня. А среди них бьют источники, растут деревья и кустарники, живут горные.

козлы и доманы. Сегодня Эн-Геди считается одним из самых известных природных заповедников Израиля. А рядом расположен одноименный кибуц, где находится уникальный ботанический сад с растениями, собранными со всего мира. Но этот уголок природы напоминает и о другой стороне жизни региона. Уровень Мертвого моря продолжает снижаться, а на его берегах появляются карстовые провалы, постепенно меняющие привычный ландшафт. И все же люди продолжают приезжать в Эн-Геди. Возможно, потому что здесь особенно ясно понимаешь, в пустыне жизнь начинается именно с воды. Так было тысячи лет назад, так остается и сегодня. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильское кино редко ищет красивый ракурс. Оно говорит о войне так, как говорят те, кто воевал. Фильм «Бафор», снятый в 2007 году Йоси Сидором, показал Ливан без героев и побед, только усталость, страх и бесконечное ожидание конца. Он стал переломным. После него зритель перестал верить в чистые истории про войну. Через несколько лет появилась «Фауда». И уже не на больших экранах, а прямо дома, в стриминге. Сериал о бойцах Мистер Арвим Шабака. Людях, которые живут под прикрытием, говорят на арабском, вживаются в чужую культуру настолько, что иногда теряют собственную. Авторы Лео Раз и Ави Иссахаров знали, о чем снимают. Они сами служили там. Поэтому в «Фауде» нет хороших и плохих, нет победы и поражения. Только постоянная цена, которую платят все. Сериал смотрят в Израиле, на Западном берегу, в Европе, и каждый видит в нем свое. А новый сезон, который выходит этой зимой, снова обещает то, что делает «Фауду» особенной. Она не выдумывает Израиль, она просто показывает его таким, каким он есть. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август.

проходит, а воспоминания остаются. Crown Plaza Haifa. Для бронирования звоните 04 8 352 352 или бронируйте на официальном сайте отеля.

vibration of the groove.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израильская гастрономия начала выходить на международную арену в 2000-е годы, когда ряд поваров и рестораторов открыли свои заведения в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Берлине. Йотам Отоленги сформировал устойчивый интерес к современной ближневосточной кухне через свои лондонские заведения и популярные кулинарные книги. А Эйяль Шани развил международные бренды «Мизнон» и «Ассалон», сегодня работающие в десятках городов. Отдельное место занимает Мошек Рот. В 2012 году ресторан «And Somehow Places» в Амстердаме, где он был шефом и совладельцем кухни, получил 2 звезды «Мишлен». Первый и пока единственный случай, когда израильский шеф удостоен такой оценки. В 2020-е годы к международной гастрономической элите присоединился «Ассалон».

гранит. Его парижский ресторан «Шабур» получил звезду «Мишлен», став первым проектом израильского шефа, удостоенным «Мишленовской звезды» во Франции. «Гранит» развивает сеть ресторанов в Израиле, Великобритании и Франции, и его стиль, сочетание ближневосточных продуктов с европейскими техниками, стал заметным направлением в мировой гастрономии. Значимый вклад внесли и другие повара. Мейер Адони, открывший «Нур» в Нью-Йорке, молодые шефы, работающие в Берлине, Амстердаме и Мельбурне в формате современной ближневосточной кухни, а также израильские пекарни и кафе, популяризирующие региональную выпечку, вегетарианские блюда и работу с локальными ингредиентами. Сегодня израильские гастрономические проекты представлены в десятках городов мира. Успехи «Шабур», «Ассалон», ресторанов «Отоленги» и работа «Моши Карота» сформировали устойчивое восприятие израильской кухни как одного из заметных направлений международной гастрономии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете.

0: Альфа. От 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352.

0: chop.
1: Радио «Музыка» 106,7.

0: slow down, puppy. One thing, two,
1: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

музыка. 106.4 FM.